0: Святок си конечне вихрат,
1: небо програ,
0: а програєм ли пак.
1: Пак, си застрельте, зробне то, як жител ваш отець.
0: Всяк се застрелил.
1: Родовья контон дельцы,
0: ну, еще просим вас,